98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Війна моцно впливає як на життя українців, так і на російців. Прикладом тому служать опошні удари по складах. Але від виніку війни, від її заходу, тим ліку, як все буде складуватися гетою осінню, так само залежить і білоруське будучення. Адзначив блогер, активіст, сябру управи німецько-білоруського товариства Лесь Чайчиц.
1: На ось п'ятий год війни Білорусь, мені здається, цікавим становище, як сказати, ну, война моцно поуплывала, конечно, на жыццё украинцев. Тут нема чего казать. Война теперь почала уплывать на жыццё и российцев с бензиновым кризисом, с ударами по складах Wildberries, Terrazona. А в Беларусь как бы такой тихой затопкой застоится на этом фоне. Неким ростковой она стала прибежищем для российцев, бо российцы почали бегчи у Беларусь. Я бачу та уражение человека, если в Могилевскую область проезжал, что там, ну, явно бачно, что туда пошли российские гости, российский бизнес пошел бегче из России в Беларусь, будовать там инфраструктуру некую, укладаться туда. Российские эти дробные бизнесовцы там на видео, у кого там сгорел товар на Wildberries, там, и они потом наступным кроком, и они переезжают в Беларусь и там начинают, значит, будовать, переносить туда свой бизнес. Нафтоперепрацовка белорусская, это такие вельми яскравые, мне кажется, да, приклад. НПЗ Азырский находится каля украинской мяжи, але ён, украинцы по имени бьют, то есть ён працует на Россию так само, и Украина бьет по российских НПЗ. У России кризис с бензином, и тому для лукашенковских НПЗ, что называется, пошла карта. Из них я уявляю себе все, что они могут вырабить на Россию. Россия все это покупает и, напевно, по Азии, все это до себя берет. Просто потому, что эти два НПЗ белорусские находятся близко до Москвы и Петербурга. Яны не кранутые, и они хоть и маленькие, але все, что они могут вырабить, Россия все это высмокшит. Тому вось уявляю себе самоотчувание белорусов в этом контексте, ты что в Беларуси застался. И, конечно, ну, хочется за их подеваться, что так и застанется, и для Беларуси, ну, короче, что Беларусь не будет утягнута и не потянет на боевые деяния, что Лукашенко не зробит тих кроков, які до гэтага прывялі.
2: Як вы ацэньваеце апошнія афіцыйныя візіты і запрашэнні прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў у Кіеў? Ці адбыўся там рэальны прагрэс?
1: Гэта вельмі станоўчы і вельмі добры сігнал, што нарэшце беларускія дэмакратычныя сілы туды былі запрошаны. Як вядома, Украіна вельмі доўга займала такую цынічна-прагматычную пазіцію да рэжыму Лукашэнкі. Усе часы да, ну, да 22-го фактично года, а до 14-го года и тем более. То есть с Лукашенком гандлявали, Лукашенку лезвие не выдавали политических отцов из Украины. И теперь, конечно, эта измена, это долго чакана. Это, я сподяюсь, демонструя лепшее разумение украинцами того, кто им сябр, а кто им не сябр. Потому что лукашенковский режим мы бачим, просто достаточно поглядеть на пропаганду, как зрозуметь, что идеологично лукашенковский режим 100% на российском боку стоит, бо лукашенковская Беларусь — это то, во что российцы хотели бы перетворить Украину. Тут видовочно, что украинцы повинны были давно потратить сотрудничество с белорусскими демократичными силами. Это здарилось занадто поздно, але добро, что оно нарешті здарилось, и хочется сподіватися, что не отбудется так, что у некий момент ветер подмет, скажем так, у іншого боку, и они знову почнут гандлявать Лукашенком, и знову Лукашенко до их подластится, и они знову вернутся в ситуацию, да, довоєнної у пані лукашенковського режиму. Я думаю, что Украина, светопогляд украинцев и разумение украинцами того света, в яким они находятся, оно істотно полепшилось, и теперь этого не отбудется.
2: Як думаете, если готовы Киев на данном этапе будовать полновартостный союз с белорусским рухом, або это тактичный инструмент для того, как уплывать на официальный Минск?
1: Ну, это безумовный инструмент, чтобы уплывать на официальный Минск. Тут питание, что официальный Минск будет робить, будет себе дозволять робить в этой связи. Тут я бы сказал, что одно другому не соперит. Белорусские демократичные силы — это полновартостный, ширый идейный союзник Украины. Тут нема никакого сумнева. Все на боку Украины на 100%. А у отрознення от Лукашенко, які у лепшому випадку цинично може нечто хлусить українцям, а бачно, що всі 30 років Білорусі йшла індоктринація там, войска, спеціальних служб у духу российского национализма и духу имперского шовинизма советского, постсоветского, то бок менавіта того, супраць чаго Украина зараз змагаецца, бок ідейна лукашэнкаўскі режим – это ворог Украины, абсолютно безумоўно. Вось, все будет залежить от дзеянняў лукашэнкаўскага режиму, ці Украина, ці могут быть некие обновления контактов с Зинцами. Белорусские демократичные силы, они, конечно, ну, объективно кажется, они не шмат могут дать. У них нема материальных ресурсов, яны сами, яны больше менавіта так само ідейна інформаційную некую ролю граюць. З их допомогой можно там, можно пачаць некие, можно уплывать на белорусское грамадство, скажем так, потому что у белорусском грамадстве, конечно, великая потребность стоит. Коли не посередные демократические силы, да самой идеи, якую гэтые силы представляют.
2: А что в этой складанной политической ситуации повинна робить звычайные белорусы, как раз внутри Беларуси, чи там у диаспоры, как заховывать эту белорусскую субъектность?
1: Ну, внутри Беларуси робить не шмат чего максима. Внутри Беларуси людям треба хочуть заховывать и берегчи себе и не удельничать в неком небеспечном, коли они не упомненные за то, что могут вас небеспечку забеспечить, выбачаюсь за тавтологию. У замежи треба гуртоваться, треба быть разом, треба демонстрировать, что белорусы разом, треба уплывать на урады краина, у яких они находятся. Але, ну, самое важное, это, конечно, быть разом, демонстрировать солидарность, не глядя на некие там идейные суперечности с тем или иным там рухом или политиком. Треба разуметь, что эти суперечности должны отсовываться на другий бок, на другую совсем, они не должны быть важны на фоне того, что огульные меты – это вертание в Беларусь и побудова свободной и заможной Беларуси.
0: Гэтак мяркуе Алесь Чайчыц. Больш за 6 мільёнаў украінцаў вымушана з'ехалі за мяжу за час расійскай поўнамаштабнай агрэсіі. Нягледзячы на гэта, Украіна працягвае змагацца і трымаць лінію фронту.

0: Прыватная гісторыя ў нас на чарзе. 6 гадоў таму пераехаў з Беларусі ва ўкраіну Валеры Бабарыка, не аблытаць з Віктарам. У краіне суседцы ён сустрэў вайну паўнамаштабную, нягледзячы на яе нікуды не з'ехаў. Пра досвід такой эміграцыі распавёў сам Валер.
1: Ну, в Украине я уже 6-й год, как переехал, а мы переехали сюда с семьей, это не было там просто как бы убежать из Беларуси, мы уехали в 2020 году, это было после выборов, то есть там 2 недели мы еще находились в Минске, то есть все эти протесты, мы там принимали это участие, но ситуация, да, тогда была очень сложная, и до выборов мы знали, что мы уже переедем, потому что у нас тут была работа, нас приглашали, это была больше волонтерская работа. И как бы в 20-м, вот, получается, после всех этих выборов, 2 недели спустя мы переехали в Киев. Вот, то есть, да, это 6-й год уже, по сути, как мы здесь.
2: Война перемушає переглядати многое, зв'язане з минулим життям. Як вам прийшлося кончатково і від чого відмовитися за гэтыя гады?
1: Я би сказав, що війна заставляє пересмотреть многие вещи, пересмотреть вообще взгляды на жизнь, но отказаться пришлось. Я бы сказал, это больше, наверное, от путешествий каких-то таких, ну, больше развлечений, которые раньше были и нужны были, чтобы как-то отдыхать. Сейчас больше мы сосредоточены на том, что происходит. Каждый день мы пытаемся найти это время, чтобы помогать людям. И то есть уже нету такого времени, как на себя. То есть ты уже не живешь своей жизнью, ты живешь жизнью для кого-то, чтобы помочь. Вот, потому что на самом деле очень много проблем в Украине, и каждый день все это жестче и жестче становится, поэтому, ну, делаешь выбор, чтобы быть кому-то помощью.
2: А как война вокруг вас поуплывала на разумение того, что отбывается в Беларуси?
1: Даже, ну, это сложный вопрос, но я понимаю, что в Беларуси там своя жизнь, и я сегодня читал новости про то, что Лукашенко рассказывал, как какие мы один народ, как украинцы дороги для белорусов, ну вот, что у нас давняя история. А потом в обед он уже рассказывал, что они вынуждены были как бы воевать, помогать России в этой войне. Поэтому, ну, я не знаю. Я с своими родителями буквально вот вчера общался тоже, но они настроены как бы против этой войны. Но все равно у них своя позиция какая-то есть по отношению к тому, что происходит, что вроде бы никто не виноват, что это надо заканчивать и все остальное. Но тяжелый вопрос. Я не могу вот однозначно что-то сказать конкретное такое.
2: А у чем вы бачите свою головную корысть и миссию в Украине в часе войны? Может, допомога у тыле, волонтерство? Чем-то таким занимаетесь тягом этих 6 годов?
1: Да, я очень много занимаюсь волонтерской деятельностью. И вот с самого начала, как мы приехали в Украину до войны, мы занимались там и сиротами, и, ну, престарелыми, дома престарелых, и обучение для молодежи. То есть много было всяких таких программ. А когда война началась, уже с войной у нас поменялся немножко наш фокус, и мы больше начали заниматься волонтерской деятельностью. То есть сейчас мы уже 4-й год строим дома такие временные. Это один из проектов нашей организации. Это мы называем тимчасові будинки для людей, кто втратил свою майно. То есть это была Киевская область, потом Черниговская область была, и сейчас уже несколько лет мы строим в Николаевской области и Херсонской. Вот. Это такие дома из сэндвич-панелей на 42 квадрата, и как бы мы даем возможность людям оставаться, жить на их земле. Вот, потому что много людей хочет оставаться, нет возможности из-за того, что они потеряли свое жилье. И вот мы как бы так работаем, строим эти дома. За этот период лета мы построили 26 домов для них. Ну и не только дома, мы гуманитарной там помощью занимаемся, привозим гуманитарную помощь из Европы, и не только из Европы приходит. И то есть те, кто нуждается в какой-то помощи, мы пытаемся то разделять, там, находить каких-то волонтеров, кто ездит, там, ту же одежду, там, еду какую-то отвозит. Поэтому мы очень плотно этим занимаемся, чтобы помогать людям, которые пострадали.
2: А каким вы бачите свое житё, год, калі вайна будзе мець далей такі зацяжны характар, дзе плануеце будаваць сваю будучыню? Ці думалі пра гэта?
1: Да, многа раз думал, я думал многа раз, хацелось многа раз здацца і как бы уехаць, потому што мне здесь, па сути, нічого не держыць, як украінцаў, там парней, которые не могуць выехаць из Украины из-за того, что они там призывного возраста. У меня такой проблемы нету. Я, то есть, в любой момент мог бы уехать из страны. Но, опять же, не знаю, по-человечески, не по-человечески. Я как-то ощущаю то, что я здесь нужен, и я могу быть таким ответом и помогать этим людям. Поэтому, в принципе, оно меня держит, оно меня вдохновляет. И несмотря на такой период, то, что это уже 4 года продолжается, как бы, да, жена украинка, но я белорус, и для меня этот народ стал таким родным, ну, то есть за это все время, поэтому я не вижу пока никаких других вариантов, чтобы куда-то уехать, как-то по-другому устроить свою жизнь, ну, я хочу продолжать здесь быть, если надо, страдать с этим народом, но одновременно быть какой-то помощью. Ну, я как белорус чувствую тоже такую ответственность, и за то, что моя страна делает неправильно по отношению к Украине. То есть я хочу быть таким, какой-то совестью и быть в это время с ними и помогать им. Поэтому ближайший год я вижу, что я буду здесь продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь.
0: Суразмоўца Валерыя Бабарыка падагульняў, што лічыць Украіну ўжо сваім домам, і колькі б не цягнулася вайна, хацеў бы ў гэтай краіне заставацца. А наперадзе літаральна праз 4 хвіліны нас чакае каментар ад Міколы Бянька пра справы і словы, і ён акурат гэты тэкст будзе пра вяртанне на радзіму, пра той вычын, які зрабіў Анжэй Пачобут у мінулы аўторак.
3: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.

0: 08.28 белорусский час, у Польши 7.28 отповедно. На белорусско-польском помежже сегодня пераменливая облачность, без опадков и температура по ветру, увага, коли кто не чул, плюс 28.30, а на Берастейшине навод до плюс 32. Соправдная летняя спека сегодня прогнозуется и навод дается оранжевый уровень небеспеки в этой сувязи. Коли поглядеть дальнейший прогноз, то у четвер будет что-то подобное. Удобное, до плюс 29 максимум, але уже с короткочасовыми дождями, месяцами навальницы. А вось 11 вересня вернется еще до, так бы мовить, вересневой нормы, будет уже не выше за плюс 22 градуса, так что сегодня можно ловить момент, может быть, опошний подых лета. Але, конечно, побачим. Неузабаве культурницкая афиша, далее еще шерох материалов наших корреспондентов на разные темы и политхит с Виталем Цыганковым. Заставайтесь с нами.
1: Афиша. Культурное житё региона.
2: Белосток и Подляшье.
3: 9 вересня, середа. Город открывается с тягом часу, без плану и спису местов для наведывания. С каждым днем он становится меньше чужим и больше своим. Белосудский осередок культуры запрошает на открытие выставы Юлии Колесник «Приручение города». Это ее первая персональная выстава. Вернисаж и встреча с мастачкой начнутся в 18.30 у музычной каверни «Фама». Уваходы бесплатны. Выстава будет демонстрироваться у клубе «Фама» до 25 кастрычника. Ти подобается вам криминальная литература? Ти захапляя вас таемница, расследование и то и особливое напружение, якое возникает, коли не все так, как сдается? Подлеская ксёжница имя Лукаша Гурницкого в Белостоку запрошает на день криминальной литературы. Сустречу и размову про криминальную литературу, страхи и феномены захопления злочинностью. А 16.30 почнется панельная дискуссия «Чему нам подобается бояться? Психология страху и захопления криминальной литературой. Чему мы охотно тягнемся до истории, якія выкликают тревогу? Что робить страху литературы не только жахливым, але и приемным? И чему мы так имкнемся исти по следах выдуманных злочинств?» Подчас этой панели мы разглядим жахи и криминальную литературу с разных пунктов гледжения. У дискуссии возьмут уделы психолог и психотерапевт Анета Малиновская-Штрубель, Мартин Сильванау, автор криминальных романов и приватный детектив, який сполучает литературный опыт со следчей практикой, и доктор Кшиштоф Андручек, литературознавца, який вивучає популярную культуру, литературу жахов и романтизм. Дискуссия даст махчимость разглядеть эмоции, якія викликає криминальная литература, психологию страху и чому захопление темными историями настолько распаусюджено. А в 18-й године почнется сустреча со Славком Гордыхом, одним из ведучих авторов сучасной криминальной литературы и створальник бестселлеров, дзеянне яких отбывается о таямничих и легендарных карканошах. Сустреча стане махчимостью обмерковать феномен криминальной литературы, побудову саспенсу, реальные и выдуманные злочинства, так само то, что примушая читачов так имкнуться вертаться до темных историй. У центре имя Людвига Заменгофа у Белостоку можем отведать выставу «Не цацки» Петра Рогальского, якая працует по 29 листопада. Еще по 29 вересня у центре культуры у Сямятачах можем отведать выставу «Бышки, козы и павуки» або «Народная культура праз объектив» Марте Анкерштейн. Музей и осередок белорусской культуры у Гайнауце запрошает отведать выставу картина у Антона Радзівонава «На хвалях життя». На выставе представлены картины алеем с самых опошних, найважнейших творчих циклов мастака, якія демонструюць последовное развитие его живописной мовы и темы. Выстава является часткой проекту «Белорусский алфавит мастерства». Можем ее отведать по 10 кастрычника.
1: Афиша. Культурное житё региона.
2: Белосток и Подляшье.

0: Не будем забываться, что сирот Политвязнев и целый шерех музыков, турбенд, авторы протестных гимнов 20-го года. И зараз вось мы пошули гурт «Палац» с голосом Олега Хоменки, який так само трапил у зняволення. Всех чекаем на воле живыми и здоровыми. Між тим, з життя діаспори є черговий матеріал. Проведення традиційних культурницьких зустрічей, допомогу у вирішенні легалізаційних питань, уділу в міжнародних конференціях. Це діяльність білорусів у Словенії на початок осені. Говорить представниця Народної амбасади у Словенії, керівниця Міжнародної комісії координаційної ради Олександра Мамаєва.
1: Правда, у нас невеликая диаспора, але яна досить активная, и треба сказать, что с 20-го года она амаль удвоя повеличилась по официальных податках, и мы, конечно, стараемся тут триматься все разом, у тем лику, как там вырашать пытание по легализации и так далее. И зараз у нас пока не запланировано никаких культурницких мероприемств, але я думаю, что обовязково ближе до зимы мы будем робить традиционные встречи белорусов у Словении. Магчыма, зладзім яшчэ ў восень, якая зараз такі пачынаецца добры сезон, паход у горы мы робім традыцыйна. Таму такія больш інтэграцыйныя, пакуль не запланавана нейкіх вялікіх культурніцкіх, але ўсё яшчэ можа змяніцца, таму што мы адкрытыя для нейкіх прапановых, новых ідэяў і да, стараемся арганізоўваць у тым ліку і культурніцкія мерапрыемствы.
2: Якія тэмы зараз найбольш цікавыя беларусам і якія іх здольныя аб'яднаць? Гэта нефармальныя камунікацыі, можа, некія, якія больш за ўсё, лепш за ўсё працуюць, сумесныя выезды, дзесь імунныя суполкі, узаемадапамагаюць адзін аднаму.
1: Так, тут, конечно, у нас вельми важно для белорусов, которые приезжают, это уливаться вот в эту нашу суполку. Тому мы стараемся робить регулярно, минимум два раза на год, пожаданные частей, интеграционные мероприемства для диаспоры, как можно было прийти, познакомиться, доведаться, кто где працует. Махчима, потом часто бывает такое, что те становятся клиентами, те бизнес-партнерами, просто обмениваются информацией. Тому вот такое вот для знакомства, для интеграции в белорусскую супольность от этой встречи. И другое, конечно, то, что вельми хвалюе усіх, это пытание легализации, потому что все равно проблемы застаются. И, на жаль, нават те проблемы, которые подавались, там еще год тому были все вырашены, например, с доведками, с паспортами замежника. Зараз эти пытания, на жаль, начинают знову вертаться, а некоторые административные одинки начинают по-иншему трактовать эти все подеи, кажут, мы не бачим никакой проблемы, как бы вы поехали у Беларусь, например, и вот зараз, конечно, все больше белорусов сутыкается. Я ведаю, что зараз есть там каля 6-8 активных кейсов, вот белорусы, которые подаются и на паспорты замежника, и на протягнение вида на жыхарства, и спробуют так само их консультовать по всех этих пытаниям, делиться прикладами листов, которые мы накировывали и отрымливали от уладов Словении, например, об тем, что не обовязковые доведки об несудимости и шлюбе, их можно заменить декларацией, об тем, что это даденные правильные, об небеспеции у Беларуси и переследу. И вот эта операция, она идет постоянно, каждый месяц есть некоторые, ну, и новые кейсы здараются, и на счастье все ж таки закрываются. Вот у нас уже шестый приклад отримания пашпорта замежника белорусом у Словении.
2: Изменяется так само не склад вашей суполки, а пошним часом те приезжают новые белорусы, которые только выезжают с краины. Те кола удельника уже стали.
1: Ну, у нас есть такие костяк, скажем так, это белорусы, которые уже достаточно давно живут у Словении, потому что мы все познакомились у вересни 20-го года, когда ладили первую такую буйную акцию поддержки белорусов и Беларуси у Любляни супротив репрессии. Это было у вересни, на конце жнивня 20-го года, тогда пришло больше за 40 белорусов, и вот мы с ними, с большинством из них протягиваем заставаться на совязи, ну и так само те, кто организовывал тады гэты, ну, такі митинг, вось яны и застаются у таким активе. Плюс мы потом робили и сустрэчы с политиками, и стварали суполку белорусскую у Словении. Тому костяк есть, але меня вельми тешит, что додаются новые. Ну, не тешит, что шмат кто съезжает за репрессий и немагчимости заставаться у Беларуси, але то, что яны шукают белорусов у Словении, у замежжа, и готовы уливаться. Тому так, кожнай сустрэчы прыязджае адна-дзве новых сям'і. І вось гэта для мяне таксама такі паказчык, што дыяспара жывая, што гэта запатрабавана, што гэтыя сустрэчы яны людзям дапамагаюць, даюць нейкае натхненне.
2: А якая атмасфера зараз пануе ў славенскай дыяспары? Больш вось апатыі, стомленасці, а ці наадварот людзі ўжо трымаюць неяк баланс?
1: Насамрэч, я думаю, што трымаюць баланс. Мы таксама, ну, з актывістамі стараемся так прыслухоўвацца да патрэбаў. Зараз не вельмі актыўна людзі гатовыя удзельнічаць у нейкіх палітычных мерапрыемствах, там у сустрэчах і гэтак далей. Бо ўсё ж такі пануе такі вось крышачку страх, напрыклад, гэта паказала і выбары у координаційну раду, що навіть онлайн на безпечній платформі люди часом боялися проголосувати, бо переживають і за своїх родних у Білорусі, і у некого там мог застатися бізнес і так далі. Невелика частка, але частка все ж таки вимушена ще їздити у Білорусь, і тому ну, тут така ситуація, що зараз іде такий відход від менавіта політичної нейкої активності, і іде такий виразний обов'язок бок культурніцьких мероприємств, інтеграційних мероприємств, як просто ось сустракатися білорусами, як розмовляти на білоруській мові, як придумляти ніякі активності. Ось я ведаю, що там і ось у гори ходять, і яхтинг разом планували, і один до одного у гость, і пікніки ми робили там, і ось і там у вёсці, і на узбережжі, на морі. Там, ну, ось більш таке. І для мене це так само вельми важно, що білоруси стараються усе рівно у Словенії триматися разом. І я розумію, що коли будуть некие подеи, те негативные, не дай бог, еще больше хорошая ситуация в Беларуси, те там некие уже военные деяния, те позитивные, когда будут измены режима, белорусы и Словения будут ведать, куда и до кого идти, чтобы разом снова объединяться и вот и допомагать, и активно нечто лоббировать у Словении.
0: Александра Мамаева дадала, што паколькі беларуская дыяспара ў Славеніі невялікая, то даволі часта мясцовыя беларусы ездзяць у госці ці ладзяць супольныя акцыі з беларусамі з краінаў суседак.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: 9.28 белорусский час, у Польши 8.28. Який прогноз маем на сегодня? На белорусско-польском помежье переменливая облачность, без опадков. Температура по ветру сегодня досягне плюс 28-30 градусов, на Берестейщине нават 32. Атмосферный тиск тягом дня будет падать. Зразумело, что такое надворье формует в область повышенного атмосферного тиску и теплая поветренная масса. Близкая по узровне температуры надворья нас чекает 10 вересня до плюс 29 максимум, але уже прогнозуются короткочасовые дожди, завтра и месяцами чекаются навальницы.
1: «Спорт-экспрес». Головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи. В ефірі новини спорту. При микрофоне Юра Здяшуки. У ближайшие хвилины доведемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспоміжному регіоні и во всем свете. Учора увечері 6 матчами у Лізі чемпіонов розпочалася активная фаза футбольных Еврокубков. Перший гол основного етапу Ліги чемпіонов сезона 2026-27 забив пауоборонца Астон Виллы Джон МакГін. 31-годовий шотландец открыл лік на 11-й хвилине матча супраць Бруге, по выниках якого с ликом 3-2 у Бельгии перемогли бирмингемцы. У параллельном матче грецкого АЕК и австрийского ЛАСК гол был забиты поздней. Гулец господаров поля Разван Марин означился на 21-й хвилине. И он и стал переможным для афинян. Джон МакГін провел 5-й матч за Астон Виллу у теперешнем сезоне во всех турнирах. У его активе 1 гол и 1 ассист. У наступных 4 матчах мадридский Реал обгулял миланский Интер с ликом 2-1. Форвард сметанковых Кілян Мбапе означился голом на 14-й хвилине с передачи Браима Дыяса. Этот гол стал для Мбапе 71-м у Лиги чемпионов. По этому показчику он догнал былого форварда Галактикас Рауля. Француз и испанец теперь делят 5-е и 6-е место в списке наилепших бомбардиров турниру. Больше голов у Лиги чемпионов мают Карим Бензема 90, Роберт Левандовский 109, Лионель Месси 129 и Криштиану Роналду 140. Порту у Лиссабоне с ликом 0-2 проиграл Манчестер Сити. Дублем у ангельцев отзначился Эрлин Холланд. 19-годовый вингер французского Лиля Этан Мбапе отримал прямую червоную картку у хатни матча супраць испанского Бетиса. На 56-й хвилине футболист был выдален за удар локтем Натана Бернарда, який спровоковал суперника. Сам Натан отримал жовтую картку. Лик у матче 3-2 на користь Бетиса, який здобыл голевую перемогу. Мбапе в гэтым матче отдал голевую передачу. Этан – молодший брат форварда Реала Кіліана Мбапе. С таким самым ликом 3-2 Боруссия у Дортмунде одолела испанский Вильярреал. Цікаво, что по ходе встречи команды обменялись автоголами. Это были первые и заключные голы матча. Белорусский нападающий Герман Барковский стал гульцом Варшавской Полонии с 2-го дивизиона чемпионата Польши по футболе. 24-годовый футболист перешел с чешского Градец Кралови на правах аренды до конца сезона 2026-27 с опцией выкупу. Зимой 2025 года форвард стал гульцом Пушчи Знепаломец. Минулый сезон он провел у аренды в Левицким Пясте, забивши 4 мячи у 31 матче экстра-классы. Градец Кралови объявил про трансфер Барковского с польской Пушчи 19 жнівня. Однак за проблем с легализацией он так и не дебютовал за команду. Нагадаем, что в отказ на войну, якую с 24 лютого 2022 года протягивая Россия в Украине с використанням территории Беларуси, у Чехии уведена агульная заборона на выступление спортовцев с Беларуси, а в упадку с Барковским ситуацию погоршая его статус гульца сборной. Выдание «Франс Футбол» представило списы претендентов на узнагороды в своих номинациях. Название наилепшего футбольного клуба года претендуют ангельский «Арсенал», немецкая «Бавария», норвежский «Бодё-Глимт», бразильский «Фламенго», французский «ПСЖ». На узнагороду наилепшего тренера года номинованные Микель Артета с «Арсенала», Луис де ла Фуэнте сборной Испании, Унай Эмери «Астон Вилла», Венсан Компании «Бавария», Луис Энрике «ПСЖ». По выниках сезона Артета привел «Арсенал» до перемоги у АПЛ. Де ла Фуэнте разом со сборной Испании выиграл чемпионат света 2026. Эмери выиграл Лигу Европы с Астон Виллой, Компании привел Баварию до перемоги у Бундеслизи и Кубку Германии, Энрике разом с ПСЖ выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. На узнагороду наилепшему брамнику года номинованные Ясин Буну Аль-Хиляль Марокко, Тибо Куртуа Реал Бельгия, Жан Гарсия Барселона Испания, Грегор Кобель Боруссия Дортмунд Швейцария, Эмилиано Мартинес Астон Вилла Челси Аргентина, Эдуард Менди Аль-Хиляль Хіляль Джида – Сенегал, Давід Рая – Арсенал Іспанія, Мацвій Сафонов – ПСЖ Росія, Унаї Сімон – Атлетик Іспанія, Вазіння – Кола-Кола – Каба-Верде. У десятку номінантів на узнагороду найліпшому молодому гульцу по виніках 2026 года увайшли Керим Алайбегович – Red Bull Зальцбург – Ювентус – зборная Боснії – Герцеговіни, Аюб Буаді – Ліль – Манчестер Сіті – зборная Марокко, Пау Кубарсі – Барселона – зборная Іспанії, Ян Де Аманда – РБ Лейпциг – Реал – зборная Кот-д'Івуара, Ленард Карль – Баварія – зборная Германії, Елі Жуньор – Крупі – Борнмут, Ламін Ямаль – Барселона – зборная Іспанії, Жуан Манзамбі – Фрайбург – Астонвіла – зборная Швейцарії, Ібрагіма Маза – Байер – зборная Алжира і Ворен Заї Емери – ПСЖ – зборная Франції. А так само опублікований поширений спіс 30 кандидатів з вишею згаданих і інших гульців з сусвітним іменем, які будуть претендувати на сам золотий м'яч. Цілком спіс претендентів можна поглядіти у розділі «Спорт» на сайті нашого радіо. Переможців у гэтых номінаціях абвесця 26 кастрычніка падчас церемонії уручення премії «Золотий мяч», якая пройдзе у Лондоне. Учора у матчі групового етапу суперфіналу Євроліги зборная Білорусі по пляжному футболі прогуляла Португалії з ліком 1-4. Турнір проходить у італьянському Віареджо з 8 по 12 вересня. Білорусу виступають у групі «Б» разом со зборними Португалії, Іспанії і Швейцарії. У групі «А» виступають команди Італії, Данії, Германії і Молдови. По дві найліпші команди з кожного квартета протягнуть боротьбу по фіналах, а остатні зборні згуляють за місце з 5 по 8. Найліпший винік на гэтым турнірі беларуская команда показала у 2021 годзе. Тады яна заваявала срэбра, заступіўшы ў фінале португальцам. А ў 2023-25 годах патапечная іспанская тренера Николаса Альварада тройчы запар бралі бронзу. У сваю чаргу зборная Іспаніі выйграла ў каманды Швайцарыі з фантастычным лікам 11-10. Наступную гульню зборная Беларусі правядзе заўтра акурат са зборнай Іспаніі. Казахстанская теннисистка Алена Рыбакина, номер 2 сусветного рейтингу, находится у кроку от звания первой ракетки свету. У 1-8 финалу US Open 2026 Рыбакина перемогла 13-ю ракетку японку Наоми Осака и вышла в четвертьфинал турниру. Таким чином, теперь ее от статусу наилепшей теннисистки свету отделяет всего один матч. Удел у полуфинале автоматично гарантует ее первое место в рейтингу WTA, независимо от выников лидерки сусветного рейтингу белорусской Арины Соболенки. У 1-4 финала Рыбакина сегодня сгуляя супрать 121-й ракетки китайки Чжэн Цзиньвэнь. А тым часам, пакуль яшчэ першая ракетка свету Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал US Open, абгуляўшы ў 1-4 фіналу шостую ракетку чэшку Лінду Носкаву з лікам 2-1, 7-6, 3-6, 7-6. Гэтая перамога стала для беларускі 18-й запар на турніры. Пераможная серыя Сабаленкі на US Open пачалася з фіналу 2023 года, дзе яна саступіла Кока Гауф. Пасля гэтага беларуска выйграла турнір у 2024 і 2025 годах і працягвае серыю ў 2026. Для Сабаленкі это уже шостый год запар выход у чвертьфинал US Open и 17-й чвертьфинал турнира Великого Шлема у ее карьеры. Так само четырехразовая чемпионка турнира Великого Шлема Арина Сабаленко 9-й раз запар вышла у полуфинал на хардовых турнирах этой серии. И она повторила достижения Штефи Граф и Крис Эверт. Больше только у Мартины Хингис 12 запар. Ну а это были спортовые новины на этот час. Желаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: «Спорт-экспресс».

0: архіва Беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
2: У дзень памінання продкаў, званы дзядамі, якія сёлета супалі з праваслаўнай Дзімітраўскай бацькоўскай суботай, прыгадаем пра Сакрата Яновіча. Выбітнага пісьменніка, грамадскага дзеяча, публіцыста не стала 17 лютага 2013 году. Ён памёр у сваім родным доме ў Крынках і пахаваны на мясцовых праваслаўных могілках.
3: Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаўся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам.
4: Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не уяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне.
2: Запрашаем на рэпартаж Яны Запольскай у памяць пра Сакрата Яновіча, у якім мы выкарысталі у тым ліку архіўныя запісы.
5: Яшчэ жыла моя маці, якая любіла казаць, што добра выглядаеш, як жывы. Гэта мяне радуе, што культура моя, беларуская, не знікае. Яна будзе жывая ў свеце.
6: Я перш за ўсё Яновіча памятаю, так і з ім пазнакоміўся, як з грамадскім дзеячам, можна бы сказаць таксама, як з палітыкам, таму што ў 80-х гадах ён быў такім аўтарытэтам, які аб'ядноўваў тады ўсіх маладых беларусаў Беласточны. Тады я быў яшчэ малады, там я лічуся вучням Сакрата Яновіча, і вакруг Сакрата Яновіча фактычна ядналася ўся гэтая перастройка сучаснай беларускай інтэлігенцыі, якая дзесьці працуе ў беларускіх установах на Беласточыне.
7: Але ці можна сказаць, што, скажам, без Сакрата Яновіча кожны з тых, хто потым стаў там гісторыкам, ці мастаком, ці кімсьці іншым, быў бы таксама іншым чалавекам?
6: Быў бы гісторыкам, быў бы мастаком, быў бы журналістам. Толькі той беларускі фактор быў маргінальны, правдападобна. Ніколі б на кім масштабе бы не выступаў. Я не ведаю, чи я займався б історією Білорусі без контакту з Сакратом Яновічем. Магчыма, що займався б історією старожитною. Він мене цікавило, захоплявся історією старожитною. Античного Риму, античної Греції. Так вирішило, що більшість моєї наукової активності присвячена історії Білорусі.
8: Гэта было даўно даволі, бо я побач жыў з Сакратам, так сказаць, бо мы ж з аднаго месца. Жонка Сакрата Таня з маёй вёскі, з паўднёвага вострава. З самага дзяцінства я Сакрата помню, бо нават запамятаваўся мне перад усім таму, што такое незвычайнае імя, якога нідзе не было чуваць. Але так напраўды, то я Сакрата пазнаў, як быў уже вучнем сярэдняй школы. Я так, як і Сакрат, вучыўся ў электрычным тэхнікуме. Гэта было ў пачатку 80-х гадоў. Тады я патрапіў на такія заняткі пры царкве, дзе Сакрат Яновіч меў даклады на гістарычныя тэмы пра гісторыю Беларусі, гісторыю Беласточчыны. І помню я, мы кожны тыдзень хадзілі на тыя заняткі, гэта было восенню.
3: Сакрат паявіўся ў спосаб натуральны ў нашым асяроддзі, тады 80-х гадоў. Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стався таким, можна сказати, інтелектуальним батьком тут на Білосточині, бо першим был Юрка Туронок.
2: Можно сказать, что я ведаю его 30 годов, а можно сказать, что 3 года. 30 годов, бо ведаю его творчество, его на книжки. Оттуль я почув имя, оттуль я ведал, что есть такой человек. А 3 года назад я познакомился с ним, приехавший первый раз на триалоги до Сократа Яновича. И тогда я просто закохался в этого человека, потому что это вельми мужный человек, человек-патриот, патриот белорусской идеи, и от него просто идея аура, натхнение.
9: Еще в 2003 году, когда я был наместником директора Первой Гродненской гимназии, имя Карского, я имел нагоду у Гайновцы познакомиться с Сократом Яновичем. Это была некая такая конференция помеж польскими и белорусскими наставниками, питание белорусской эдукации. И сирот гостей конференции был Сократ Янович, с ним была особная встреча. Ну и вовгуле, как бы, была возможность просто познакомиться с этим человеком. Именовито подчас этой встречи мы домовились, мы отримали от Сократа, мы хотели его запросить на Беларусь, але он был, саправда, уже тогда довольно хворый и сказал, что ему прости нас принять о крынках. Про крынки я ведал только из невеличких публикаций у Погони, тот час именовито сократовских, але это что-то было такое нек далекое, некая такая ясная поляна только для Беларуси. Русов, так? Але николи не был. И тут Сократ кажет так по-простому, а вы приезжайте до нас и с детьми, ну, с вучнями, мается на вазе, с наставниками.
10: Это было в период, когда прошло одно из первых басовищ, первое басовище, и, ну, мы уже ведали, что есть такой письменник, может быть, мы не вельми ведали про то, что он написал, але я прочитал уже первую книжку «Загоны и гоны», так, какая вышла у БГКТ Тудака, и вельми меня это, конечно, ну, узрадовало, в смысле, это была одна из немногих книжек, которая сделала некий переворот нормальный в моей голове. Вот. Ну и одной же я приехал по некой справе в Белосток, на вокзал, на ПКП, гляжу, стоит Янович. Я кажу, добрый день, спадар Янович. Ти вы меня познаете? Ну, спадар Янович, каже, это мучить Таранда. Я кажу, не, я Шалкевич, который писал песню про ваш повальный плод. А, пане Шалкевич, вельми приемно. То я матери дал послухать эту песню про плод, и она сказала, Сократ, это неправда. Який же он у тебя поваленный? Он у тебя стоит. Вот это началось наше знакомство с Яновичем. Ну, а потом, конечно, неким чином мы сблизились, вось.

0: Приезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

рада на хвалях белорусского радио рации. Обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у четверг 10 вересня, умовы надворья у Беларуси в основном будут вызначать атмосферные фронты с Заходней Европы. У ночи мало облачно, раницей и днем похмурно с прояснениями. У ночи по заходе, раницей и днем на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночные и ранешние годины в особных районах слабы туман, ветер паўднёвы с пераходом на заходні, ноччу слабы, днём умераны, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 до 17, а максімальная днём ад 16 па паўночным захадзе да 30 па паўднёвым усходзе краіны. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе расці. У пятніцу 11 верасня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па усходзе, а днём па поўначы краіны адаб'ецца ўплыў атмасферных фронтоў. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па ўсходзе, а ўдзень у асобных раёнах Віцебшчыны кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі па поўначы моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 12, а максімальная днём ад 15 да 21 цяпла. У суботу 12 верасня на фоне в области подвышенного атмосферного тиска чекается поступление неустойливых поветренных масс с территории Украины. У ночи изменливая хмарность, днем похмурно с прояснениями. У ночи в особных районах по полудни, днем местами по краине короткочасовые дожди. У дзённый час в особных районах макчимы навальницы. У ночи и раницы и местами слабы туман. Ветер изменливый, умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 14 до 20 тепла.

Мы не бачим подрыхтовки ударных груповок на территории Беларуси, каже представник украинской выведки. Массового вызволения политвязня у ближайший час чакать не варто, меркует правооборонца. Музей памяти Сибири у Белостоку представил программу для досусветного дня Сибиряка. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации, расскажем Анна Шайковская.

0: Русская радио рация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио.

0: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы разум.

Кандидаты на секретара координационной рады обещаются реформы. Чем живе белорусская диаспора Словении? У Белостоку открылась книгарня коммуниката. Про это, да и ведомо ж про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация. Расскажем Анна Шайковская. Что тычется музыки, нас с вами еще чекают Джордж Харрисон, да и Анна Мария Йопек.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Давидник.
1: А книжка для записов?

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Мы адпраўляемся ў вандроўку па беларускім палессі. У эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Зацягнутая дрыгвой».
2: Добрые раницы, поважаные сябры, с вами Уля и Кася.
3: Мы тоже заведены, и мы отправляемся у нашей незвычайной подорожья по самым таймничьим регионе Беларуси – Полесье.
2: Едем мы не одни. Разом с нами отправляется соправдная Полешучка, шматгодовый супрацовник городенской туристичной фирмы Мерцана Ганда Шаренда.
3: Ганда, расповеди, коли ласка, який это регион, чем он заворожвае и сдивляє дагэтуль?
4: То место, куда мы едем, это место, где находилась легендарная краина Неврида. И те рештки мора Геродота, которые заховались до наших часов мы убачим. Это и болоты, это и князь в озеро, это те речки, которые протекали, они есть и до этого часу. Это и Припять, Горынь, Стивига, Случ. Мы убачим Припятское Полесье, Умбарское Полесье, Пинское Полесье, Лунинеччину. Особливо усходнее Полесье вельми характерно тем, что там заховалося шмат курганов, заховалося шмат городищев. У Юровичах Калинковичского района находится стоянка першобытных людей. Там на вас нашли мама зуб этого мамонта важит 4 килограммы. И вот зараз стало модным звертаться до темы Полесья. Каждый, кто там был, поспешливо робит некие выники. Навод про самих полешуков, про ихнюю мову пишут, быцем бы она там украинская, ничего белорусского у ее нема. Полешуков позбавляет ихней этничной самосвядомости. Вот еще, коли казать про разнородность Полесья и самих полешуков, яны розные. Есть полешуки, яких называют лесовые люди. Полешуки, яких называют полотниками. Есть полешуки-сакуны. Нельзя так однозначно на полешуков вешать некий один ярлык. Яны вельми розные, які розные их гаворки. Полешуки – это особливая этничная группа, у якой апошним часом спробуют забрать иеную родиму, примкнуть альбо до украинцев, альбо до поляков, ну, альбо до белорусов.
2: А какие же у вас цікавые такие загадки истории ты могла привести, как приклад таємниц полесских, нераскрытых, якія мы будем так само шукать?
4: На Полесье вельми мощно просочивается то, что в истории называют эпохой матриархата. Это то, что захавалось от следов Великой Матери Богини, когда поклонялись ей. Во нигде вы больше не сустрените столько нас в церкви, церква Святой Параскевы Пятницы, как миновито во Усходнем Полесье. Параскева Пятница – это одна со старожитнейших богинь, богиня Макаш. Захавалось вельми шмат каменных баб, каменные девочки. Починаючи Лельчицы, Петриковский район, Новочасково-Ужитковском районе, яны есть. Зрозуміло, что мы побываем и на Альманских болотах, мы наведаем и Хотамель, как называют мясцовые жыхары его, заедем и в Турал, город, який гремел вельми далеко, его называли в свой час навод белорусским Иерусалимом, мы это убачим.
2: А зараз мы накировываемся у Пинское Полесье. Мы убачим Лагичин, заедем у Мотель.
3: Это уже Ивановский район, Яновский, как его называют.
2: Мотель славится своими мотельскими кожухами, а так само фестивалем мотельские присмаки, які ладить мясцовый фермер.
3: Свои местные выреб и он называет «Ад Курда».
2: Поспробовать их приезжают не только из Беларуси, але из Польши, из России, Израиля. А завершим нашу сегодняшнюю вандровку у столицы былого Турово-Пинского князства в городе Пинску.
3: А зараз мы развитваемся.
2: Сочите за нашими подорожами кожную раницу, а так само глядите снимки на сайте racia.com.
3: Зачекнитесь и другой.
0: Гэта была перадача «Зацягнутая дрыгвой» пра палескія знаходкі наших корэспандэнтак Улі Шубзды і Каці Бергель. Слухайте в эфіры беларускага радыё «Рацыя» і чытайте на сайте racia.com.

Боб Сігер на хвалях Белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Самый час и снова нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже сонечно и без опадков. Температура по ветра от 26 до 29, местами по Берастейщине до 31 тепла. Ветер паудневый от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже и за норму.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 9 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Отіс Редінг, Діді Шарп, а так само гурти Френкі Лайман and the Teenagers, Iron Butterfly, The Doobie Brothers, Buffalo Springfield, Eurythmics, Savatage, Trans-Siberian Orchestra, The POD. Долучайтеся. 9 вересня 1940-го народился Джонни Грони, американский спевак, пионер рок-н-роллу и один из основальников гурта The Teenagers, больше известного как Frankie Lymon and the Teenagers. Это вокальный коллектив, яркий представник музычного стилю дувоп, был очень популярным в другой половине 50-х годов. Их песня Why Do Fools Fall in Love поднялась у лютым 56-го на первое место чартов, и хлопцы одразу стали зорками и кумирами миллионов. У 93-м Frankie Lymon and the Teenagers были приняты у залу славы рок-н-роллу, а у 2000-м у залу славы вокальных

той самый день, что и узгаданная Диди Шарп, 9 вересня 45-го народился Дуглас Ллойд Ингл, ти просто Дах Ингл, американский музыка, клавишник, один из основальников и композитор гурта Iron Butterfly. У некоторых крыницах годом народжения чамусти позначены 46-й, але докладно 9 вересня. С Iron Butterfly Ингл записал такие альбомы, как Heavy и Нагада Давида, Ball the Metamorphosis. Наибольш ведомым его досягнением является написание головного хита гурта Нагада Давида. Менавіта гэты твор принес Інглу и ягоным коллегам усенародную вядомасць. Нагада Давида по выніках продажаў стал першым платиновым дыском у гісторыі гуказапісвальнай індустрыі и стал рекордной вякой у психоделічным року. Варта адзначыць, что калі Інгл першапачаткова записывал гэтую композицию, ён не збіраўся рабіць яе 17-хвілінной п'есай, таму и мы послухаем только фрагмент.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 9 вересня 1946-го народился Брус Палмер, канадский музыка, наибольш вядомы у якости бас-гитариста гурта Buffalo Springfield. Гэты американо-канадский музычный коллектив, які был утвораны у 66-м годе, выконывал фолк-рок с элементами музыки кантри и, по сутности, заклал основы жанру, які атрымал назву кантри-рок. Нешматлікія релизы Buffalo Springfield оказали прикметный уплыв на формирование калифорнийской музычной сцены и развитие американского рока увогуля. Something.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 9 вересня 1950-го народился Джон Макфи, американский спевак, автор песен, гитарист, продюсер и мультиинструменталист, наибольш вядомый як удельник гурта The Doobie Brothers. Гэты коллектив был утворены у 70-м годе, их музычный стиль неодноразово менялся от калифорнийского року и хард-року до поп-року с элементами соул. Цікавая назва The Doobie Brothers. Doobie на мясцовым сленге означает «цигарету с марихуаной».

0: Бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гостя нашої програми «Правоборонця» і була я поліцневоленная Марфа Рабкова, яка за свою діяльність була засуджена уладами Білорусі до 15 годів зняволення, але була визволена і вивезена з країни 19 сквіка цього року у Литву. У програмі поговоримо з нею про затримання, умови у жаночій колонії, сябровство, кохання і життя у Литві.
2: Добрый день, сподарыня Марфа.
3: Добрый день.
2: Какие проблемы для вас были особисто? Тяжкости и с какими треба працевать зараз, как хоть нечем полегче жить у женщин?
3: Для меня, я кажу, что есть разница помеж тем, кто застался в Беларуси, и тех, кто был промыслово, съехал, как я уже не ведаю.
2: Вывезены.
3: Вывезены.
2: Есть слово депортованы или, кажут, неправильно про оборонцы вывезены?
3: Так, вывезены из Беларуси, и люди, которые застались на территории Беларуси, там шмат есть таких великих перешкод, особенно, когда ты в списке террористов. И я так само поднимаю это питание и трошки адвокатую, потому что, когда вас помиловали, но при этом вы сейчас отбываете небо хатнюю химию, то о каком дальнейшем жизни может быть говорка, как откладывать свою работу, как там неяк налаживать свое жизнь, там жениться, годовать детей и все остальное. И по-другому, это люди, которые примусово вывезены из Беларуси, когда это еще больше-меньше молоды и здоровы. Тяжко, конечно, миграционное житё, оно тяжко завсюды, треба працевать. И, ну, добрый, когда есть допомога, але я лишу, что различивать треба на себе. Але когда ты у сталом возрасте и ты не можешь отрымливать некую пенсию, то это вельми тяжко. И я думаю, что добро, когда кто-то каже про то, что треба некий фонд створить, еще что-то. И я целком сгодна, что какое мы громадство, когда мы не дбаем о своих детях и о своих сталых людях. Это первое, что про нас скажут. И не треба чакать, что кто-то это сделал. Это все-таки зона нашей отказности. Все мы были детьми, и все мы станем сталыми. И треба все-таки глядеть, что это великая проблема, яка зараз не вырешена.
2: Когда вас посадили, в уголе чекали в тени, вы изначаливали волонтерскую такую працу, керовали, можно сказать, волонтерской этой працей. До пошнего, насколько мне там ведомо. Отшивали вы колисти, что вас там, например, ранее вас посадят. Ну, все мы там жили, например, у Беларуси, с отчуванием, что вось-вось кто-то завтра придет там и думаешь, сегодня тебе заберут тени, у вас какие отчувания были?
3: Ну, я с этим отчуванием уже довольно долго жила в Беларуси, потому что меня там начали затримливать еще в 12-м годе, и потом тягнулось вот такие назирания за мной, периодичные какие затримливания и по криминальным артикулам, и по административным, тому я заусюди разумела, что что-то может отбыться такое, что я потраплю за краты, и я уже трапляла и догэтуль. Кроме того, что я была координатором волонтерской службы, я так само координовала назиральников на выборах от компании «Правоборонцы за свободные выборы». И это так само, я так разумею, что все ж таки неяк поуплывало на то, что отбылося. И то, что меня затримают, ну, я ж бачила уже, что каждый тиждень все ж таки когось затримливали. И затримливали, и еще там, починаючи с травня, каждый месяц. И что колисти до меня придут, ну, я так само это разумела. И меня попередили, затримали моего волонтера, который вышел раз 10 сотнев и сказал про то, что чекают, тебе дали тызень и тебе затримают. И я сказала, о, окей, я еще тызень не могу попрацевать. И я просто пошла робить так, как, коли меня не станет, ну, никак не станет, коли меня затримают, чтобы все працевало.
2: То бок, вы были попережены или не съехали и вырешили допрацевать?
3: Так, я вырешила. Один, что, конечно, я разумела, что уже за все затримают, але я кажу, я все-таки думала, что это будет некий административный артикул, коли я там посижу на кресле на там 10 и кольки там сотню. И как бы трошки меня так по носу дёбнуть, что занадто широко ты пришла працевать, давай-ка ты трошки там. Але вось отрымалось так, как отрымалось, и у меня николи не было думки про то, что я повинна была зробить инакше, мабуть, тому, что ну, столько людей сидело. Ведайте, я сама по себе настолько у меня такой характер, что я разумела, что для меня иншого некого сценария не могло быть. Потому что, коли бы это не у вересне здарылось, то это здарылось про месяц, и еще те, потому что по-иншему быть не могу.
2: А скажите, а как вас затримливали? Культурно те, как кажут в народе, маски-шоу были?
3: Слушайте, на самом деле, мабуть, больше культурно, потому что мы

0: Шли с моим мужем, вертались до хаты, и до нас просто подъехал там бусик и легковая машина, и меня просто заволокли. Меня просто подняли и поволокли. Ось, и ну, у меня не было такого, чтобы его сбить тёсть, еще что-то.
1: Вас поволокли, а мужа покинули?
0: Мужа...
1: Муж, наверное, скинулся вас?
0: Не, мужа так само пришли затримать. Нас затримали вдвоих, и меня больше так ось. И сейчас таки я к девчонкам просто поволокли, а его тваром у землю положили, и это было не так мягко, как меня. Але яго вызвалілі на наступны дзень, а вось я засталася. І я трапіла на Крысціна, і гэта была такая іншая Крысціна, таму што ў той момант, калі прыязджаў Брусукоў, і ён там прабачаўся, і неяк яны там адпусцілі частку людзей са Крысціна. І калі я туды трапіла, у мяне было, напрыклад, некая коўдра, у мяне быў матрас, і я атрымала пакет з усімі там некімі гігіенічнымі штукамі, якія валанцёры стаялі яшчэ тады пад Крысцінай, яны перадавалі кожнай затрыманай или кожнаму вось гэты пакет з усім неабходным. І я калі вось атрымала гэты пакет, думаю, так, усё добра, працуюць, малацы.
1: Калі вы даведаліся, вось, як вы сказалі, вы думалі, што будзе адміністрацыйка, што ўсё ж такі не адміністрацыйка, і калі пачулі пры суд столькі год, канешне, мы самі ўсе былі ўражаны, таксама сачылі за вашай гісторыяй. Вось, што вы адчувалі ў той час?
0: Ну, бачыце, што гэта быў такая шлях даволі працяжны, таму што адразу у мяне былі артыкулы да 3 год пазбаўлення волі, потым яны іх так падкруцілі, і ў мяне з'явілася 3 артыкулы, яны сталі да 12 год. І толькі праз год пасля майго затрымання мне ўжо ось гэтых 10 артыкулаў неяк умянілі, і мой тэрмін стаў да 20 год. І вось калі ты паступова неяк спачатку звыкаеш да 3, потым звыкаеш да 12, і мабыць, калі ўжо ёсць лічба з 2 лічб, то яна ўжо якая розніца 12 15 20. І нават калі я ўжо атрымала свае 15 гадоў, яны там прыязджалі, казалі, што вось мы зробім там другую крыміналку яшчэ, і казалі, ну зрабіце, што ну будзе мне 15 18, а што з гэтым зменіцца, мне ўжо ўсё роўна. Гэта нема ўжо было нейкая вось мэты торга там, ну, таму што мне было ўсё роўна цалкам. Мабыць, калі б у мяне быў меншы тэрмін, то гэта адчувалася па-іншаму.
1: Ці зведвалі вы якія катаванні псіхалагічныя, фізічныя?
0: Хоця фізічных такога не было. Але психологично, ну, конечно. Я думаю, что целком то, что здарылося и что я бачила. Для меня было тяже глядеть на инших, и что яны робят дошинение до их, что терпят эти люди. Это было вельми мне тяжко. И, конечно, моя особистая история, она тяжка тем, что я стратила свою бабушку и батьку. Батька, когда меня затримали, у него было пошняя стадия рака, и я разумела, что не шмат часу засталося. И она, конечно, выкарыстовывала для того, чтобы на меня не так вось аказваць ціск. І першы год для мяне быў самы цяжкі, таму што вось гэта вся гісторыя з бацькай. Але гэта, я разумею, што ўсё ж такі мая гісторыя, яна не ўнікальная, і шмат хто страціў сваіх родных, шмат хто апынуўся ў цяжкіх умовах, і таму, на жаль, так здарылася. І для мяне вельмі важна было разуменне таго, што мой бацька вельмі мяне паважаў, і ён лічыў, што я зрабіла ўсё правільна.
1: Усе яшчэ распавядаюць пра медыцыну, пра працу, у зняволенні, што розныя цяжкасці былі, што таксама працавалі за капейкі і нават там атрымлівалі за месяць некаторыя там рубля не атрымлівалі, там па 80 капеек. Былі, канешне, і высокія заробкі. На гэты высокі заробак трэба там невядома колькі працаваць. Распавядзіце, калі ласка, пра медыцыну, пра працу за кратам.
0: Праца, я насамрэч не магу сказаць, што праца на фабрыцы была такая звышпрымусовая, таму што ты, хто не хацеў працаваць, ну, яны і не працавалі насамрэч, так? Так, на іх там злаваліся. Ні, ну яны ж все равно приходили, але ты ж можеш по-розному працаваць. Ты можеш шыць там нейкую один процес, там, годину, ці ти наштамптуєш за гэты час там 10 нейких. Там.
1: То бок плана не було, мені машини, мені часто розповідали, що...
0: Слухайте, план ёсць, але там все тяжко, тому що залежить от праці всей бригады. Тобто, і, наприклад, вас можуть так само покарати, коли у вас там маленька виноска за день, це ще нешта. Але, ведаєте, коли люди... Я, наприклад, я працавала, тому што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за які я магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаеце, я ўжо сёння баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не падабалася шыць, але ну так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэнні, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нармальна. Але калі ты будзеш фырка, плакать и казать, что я не буду, не хочу, ці ты такой занадто ленивый. Ну, конечно, это не сподобается и скажут, ай-яй-яй, давай працуй там еще нечто. А на конт медицины, там, конечно, было с этим тяжко, потому что первые годы, когда я находилась у колонии, мне не допомагали. Я не уверена, что это информация, которая отвечает рычаистности. Все-таки есть такая презумпция невиновности. Але мне потом так конфиденциально сказали, что у меня есть пометка на медичной карте не оказывать мне допомоги. Потому что я, например, приходила с температурой 40, и мне давали только один день снятия с фабрики. На этом все. И когда я бачила, что другим дают тыдень, то у меня это был один день. Только потому, что я уже не была в том стане, чтобы дойти до працы. Когда у меня было подозрение на микроинсульт, например, и у меня левая частка твара, она не рухалась, мне так само сняли только из одной смены. Але в 25-м году нечто изменилось, мы ведаем, что и пошли неяк так больше досконало за мной следить, и навод там, когда у меня там была температура, когда там навод 38 не было, мне уже дали там 5 дзён отпочинку, вот это вызволение от працы, и такая, ага, нечто изменилось. Але это было не у всех. Дзяку Богу, это были такие особистые установки, одинковые, и большасць дзяўчынак все ж таки им оказывали некую допомогу. Да, яна была не такая якасная, якую яны могли б там атрымаць на воле, але все ж таки и некие вот гэты были вызволения от працы, ці некие леки, им подписывали медбандероли того, что мне николі, например, не робили. И я трошки проводила доследование зараз по стану оказания медичной допомоги у белорусских турмах, и я могу поравновывать гэта с мужчинскими, и я разумею, что все ж таки у жаношых колоній было трошки лепш узровень, чым у мужчинских. И, например, навод тое...
1: Одну таблетку не ломали, что это от живота, а это там таблет...
0: Ну, так само, ведаеце, было тяжко, асабліва, калі гэта был сезон, например, неких там простуд, то не хапало неких леков, да, то есть было дзивно, калі ты приходишь, и процетамол у них скончился, яны не ведуть, калі ён будзе. Я разумею, что гэта проблема больше такая системная, и тут проблема в том, что яны экономить гроши на гэты закупы леков, что их мало, что гэта одны и тыя ж, клиенты не допомагают, альтернативы их нема. Але гэта проблема системы, а не тых людей, якія выконывают, например. И все ж таки для меня вельми важная речь. Дякую Богу, что это так, что покуль что не хочу сглазить, что никто за женщин не помер у колонии. И коли, например, поравновывать, что у Пушкина и у Колесниковой здоровалась одна и та же проблема, Колесниковой допомогли, выкликали хутку и вывезли. А на жаль, Пушкину не оказали вот этой минимальной допомоги. И это так само трошки кажет про то, что узровень у женщин в колониях трошки лепше. Это так, это варьяцтво, потому что оно все дренное. Але коли я поравновывать, так, это так само дрена, але это лепше, чем больше дрена, чем есть у інших мест.
1: Ось про сябровство у колонии отрымалось так, что вы разом со своей сябровкой трапили и были побач. Пусть, як вам отчувалось? Вы думали про то, что нас то побач так легче? Ці все ж таки были такие складанные моменты, что лепш было, была и она там где-нибудь подали?
0: То, что она была побач, с одного боку было легче, потому что был ось, человек, який меня разумею, с якой мы на одной хвалі, з якою магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоні, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Я калі бачыла её, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы яе вызвалілі, і калі яна пачынала спрашацца, казала, да мне лягчэй стане, разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну. Это будет гора с плеч, как кажут. Тому это все ж таки тяжко. Тяжко, например, когда я побачила, что заехала мать и двоюродная сестра Александра Францкевича, с якими мы были в одной клетке на суде. Это мой, как кажут, там, поддельник. И когда я увидела его уже сталую мать, ой, для меня это было так само. Это варьяцтво, якое я могу шмат что зрозуметь, я могу шмат что принять. Але есть речи, якія, ну, это варьяцтво, например. Як и то, что, например, то, что я не могла принять, это то, женщины, які досылали нам цукерки, те, які там нам перевозили по 10 рублей, что потом я с ими буду побач у колонии. И это такая вина перед ими. сям'ї, тому що вони сидять у тим ліку за того, що вони тебе підтримували. І коли вони підходили, знайомилися і казали, ось я вам писала, там, чи я вам там... Це було жудасно насамрэч. Я цього не можу зрозуміти, перебачте, навіть при диктатурі. Я можу зрозуміти, чому я сиділа, тому що я була така завсюди, як кажуть, кліма на мені не зіставить. Я розуміла, що відбувається, що я роблю. Я розуміла, що може бути яка відказність з боку держави, так що я не буду думати, що це там нечто погане. Але для мене було вельми больно, коли я бачила людей, які, ну, я не такі, ну, їх не повинно там бути. Коли ми були некі більш-менш ідейні, то це ілюзія. У мене просто серце розривалося, коли я їх бачила.
1: Силовики завжди шукають наші слабі такі боки і часто тиснуть на особисте життя. Ви розповіли вже історію про свого мужа. Відомо, звісно, что ваш муж все-таки дочекался вас. Пусть насколько тяжко это было для него. И, саправды, я лечу, что не каждый, например, еще мужчина дочекается. Мне подается, что женщины, они больше такие терпеливые.
0: Так, я вижу по статистике, что женщин мало кто чекает. А вот, бачите, у женщин, это я так само думала, что это нечто такое уже исторично склалось, когда мы завсюду чекаем. Там некие войны, mm-hmm. еще некие такие девятства, и мы вот сидим у хати, чекаем, гадуем детей, ось, и старожин так само важно. И для мужчин это не настолько все ж таки, это их такая стезя. И то, что мой муж у меня дочекался, для меня это великий суд. И это такое вельми моцное разумение, что это той человек, який, ось, не так, я не веду с Божьей допомогой, я сустрелась с ним.
1: Потому что... Проверено,
0: да? И он, конечно, и этот суд, я вельми его поважаю, я вельми его кахаю, и для меня это такой великий подвиг, который он сделал. И, конечно, это такой приклад соправдного мужчины, соправдных мужчинских учинков.
1: И кахание, напевно, так само. Вас вывезли спочатку у Литву. Почему вы не съехали тогда в Польшу? Почему обрали Литву и как тут уладковываетесь?
0: Ну, я выбрала Литву, потому что я все-таки сюда ездила. Я училась у ЕГУ, не доучилась, я только проучилась 3 года. И я, конечно, веду, что там есть некий след и у Беларуси, у Польши, але Вильня, бачите, я коли сидела, например, читала там творы Короткевича, там про Бог приземлился у городни, где они бегают так само по Вильне, под брамою, там, нечто там, всякие девятства творят. И коли ты ходишь тут, и у первые дни мне так было тяжковато, я просто выходила, ходила по улицам и бачила шильды про Якуба Колоса, и там еще кого-то сустракала с знакомитых белорусов, и разумела, что у их жизни так само был час, коли они провели его тут. Это было там 3 года, это там кто-то вымушенный, кто-то не. И я разумела, что история любит цикличность. Мабуть, вот зараз 100 год прошло, и мы повинны некий час побыть так само тут. Может, так само это выпробование, какое даст нам разумение, насколько нам важна все-таки Беларусь. Але я все-таки не смогу тут долго жить, потому что я завсюду выбирала Беларусь, заставалась в Беларуси, навод думаю, что будет некие такие покарания, те еще что-то. И это был не первый выпадок у 20-го годе, когда мне казали, что мне треба съехать, что есть там некая там тиск на меня, те еще что-то, там мне не давали не працевать, не учиться, меня отлишивали, и працу не могла найти, я мыла подъезды, я несколько год працевала прибиральщица, и Олег казал, что я не съеду. Ой, зараз, бачите, я кажу, все так, трошки посмеялась, иронизировала, все таки выкинула меня, але я такая упертая, что я ведаю, что я вернусь, что это будет не у далекой будущине, потому что белорусы повинны жить в Беларуси, у нас есть своя края, и нам треба допомагать белорусам тим ліку там, тому що їх там більшість. І все ж таки, гэта більшість буде вирішати, як нам далі жити.
1: На такій позитивній ноті скінчимо наше інтерв'ю. Дякую вам великі за інтерв'ю.
0: Вам дякую так само.
2: У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Тетяна Смоткіна. А гості нашої програми була правоборонця і былая політзняволеная Марфа Рабкова. Дякую всім за увагу і до зустрічі на вольних хвалях білоруська Радио Рация.
3: Мы бачим публицистика до интервью на Радио Рация.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Джон Коул має приїхати у Мінськ 14 вересня. Про гэта со спасылкой на крыніцы паведамляе вашингтонскі корреспондент Радіо Свабода Алекс Рауфолгу.
2: Поводле журналіста, Коул планує вызваліць яшчэ одну групу палізняволеных. На сёння мяркуе спецпасланнік Трампа. З яго дапамогай з беларускіх турмаў вызвалены 700-800 чалавек. Агулам амерыканцы планавалі, што на волю выйдзе 1000 палітвязняў.
1: І тут ёсць небяспека. Каб атрымалася 1000, неабходна, каб турэмныя камеры пакінула яшчэ 200-300 чалавек. На сёння палітвязнямі афіцыйна прызнаныя 890 чалавек, хаця насамрэч іх значна больш.
2: Да таго ж, у лістападзе працяг працы Коула ў Беларусі мае зацвердзіць Сенат, але не факт, што гэта адбудзецца. Тады што будзе з палітвязнямі, якіх амерыканцы не змогуць вызваліць?
1: Про тое, чаго чакаць ад паездкі Джона Коула ў Мінск, у эфіры Еўрарадыё паразважала экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава.
3: Но я спадзяюся, што ўсё ж такі вызваленне адбудзецца, таму што я ўпэўнена ў тым, што ён едзе вызваляць. У іншым выпадку ён бы не паехаў. Гэта па-першае. Па-другое, бачна, што зараз ўсё ж такі нейкія высілкі амерыканскай адміністрацыі робіць, я маю на ўвазе расійска-украінскія перамовы по прекращэнню, да, вайны. І ў даным выпадку ўсё як бы укладаецца ў адзін кошык. Гэта зразумела, чаму Коул зараз едзе. Таму што ён падрыхтаваўся, і Мінск падрыхтаваўся таксама. І ў свеце midterms трэба ўсё ж такі нейкія жырныя плюсы привести, да, послуги. А то бачите, что зараз с Ираном робится. Не с Ираном, не только с Ираном. Там, коли вы отчиняете новины из Близкого Усхода, вы бачите, как конфликт разрастается. А сегодня с утра цена на нефть выросла больше $100 за баррель. Это вельми дрянная новина для американской администрации Дональда Трампа. Чому? Потому что будут эти промежуточные выборы. И тому треба в этом контексте визит Коула дает надею у тем лику и американской администрации, что будет некий жирный плюс. Вось вызволение политзняволенных, такий добрый имидж. Очень сложно как бы как-то там критиковать это. Очень сложно. Это действительно большой будет плюс. Я думаю, что недаром он едет именно сейчас, чтобы вот этот эффект от освобождения, он был положен в основу предвыборной кампании. Предвыборная кампания уже начинается, как вы знаете, ралли уже начинается, а вот Трампу надо что-то говорить. Про Канаду сложно, потому что там торговая война идет. Про Иран, не дай бог сказать, тут как бы все черти вылезут. Про что говорить-то? Какие достижения? Достижений нет. А тут, видите, миротворец, освободитель. Прекрасно. К выборам это то, что нужно. Нам в этом смысле, я уже говорила неоднократно, нам в этом смысле повезло. Вот как-то так удалось. Но то, что это является все-таки одним из направлений российско-украинских переговоров, и это синхронизируется, это очевидно. Очевидно. Ну, по времени это очевидно. Потому что вот недавно Кушнер с этим самым Свитковым, да, совершили героический поступок. Вот, закрыли небо для российских ракет, по крайней мере, на день, если я не ошибаюсь.
4: Ну, да.
3: Но сегодня ночью уже опять полетели.
1: У офісе Светланы Ціхановскай мяркуюць, што цяперашні палітычны сезон можа стаць сапраўды вырашальным у пытанні вызвалення палітвязняў і вітаюць намаганні Джона Коула ў гэтым кірунку.
2: У той жа час там заклікаюць краіны Еўропы да ўзмацнення санкцый супраць рэжыма Лукашэнкі. То бок дэмакратычная лідарка і яе акружэнні не хочуць, каб у працэс уключыўся Еўрасаюз і на волю выйшла яшчэ больш людзей.
1: У эфіры Еўрарадыё на пытанне адказаў дарадца Светланы Ціхановскай дыпламат Александр Дабравольскі.
5: Это иллюзия, и никто в офисе не наивный. Коли не тиснуть на режим, тады просто доброе слово на его не узденничае. И так само и Коул, я упэўнены, у своих размовах говорить не только про то,

На Еврорадио новини шоу-бизу. Paramount Plus представил тизер другого сезона сериала «Декстер у воскресенье», премьера якого отбудется 30 кастрычника. Головную роль Декстера Моргана выконает Майкл Холл. Поводле сюжета Декстеру доведется справиться с кризисом среднего века и змагаться одночасово с несколькими небезопасными серийными забойцами. Деяние протягу будет разгортываться праз несколько тыдней после финала первого сезона, где Декстер Морган отримал кулю у груди от уласного сына. У сериале так само знялись Джек Олкот, Ума Турман, Кристен Риттер и иншие. Шоураннером проекта выступает Клайд Филлипс, який працював над першими сезонами оригинального Декстера. Прем'єра першого сезона отбылася у 25-м годі. Створальники мультсериала «Паудневый парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер заявили про переименование проекта. Теперь он называется «Паудневая Америка». Так авторы иронично отреагировали на указы Дональда Трампа, який сгадал переименовать географичные объекты. Шоураннеры отзначили, что застались у захоплении от дзеянняў Apple и Google, якія уже переименовали канадское озеро Онтарио у озеро Америка, а Мексиканский залив у залив Америки. Премьера 29-го сезона мультсериала отбудет 16 вересня. Новые эпизоды будут выходить раз на два тыдни до конца листопада. У 27-м годе сериал отзначит 30-годие. За гэты час «Паудневый парк» отримал 5 премий Эмми и стал одним из самых познавальных сатирычных проектов на телебачанні. Белорусская спевачка Лера Яскевич, якая теперь выступая сольно, перепела культовую дитячую песню «Дед Бородет» и додала туды дорослых сенсов. У песни повторяется выраз «Кто я?» и миновито на им и робится акцент. Спевачка зробила не просто кавер, а новое экзистенцийное перечитание белорусской классики. Песня з'явилася на стримингах еще в конце жнивня. Нагадаем, на початку года Лера Яскевич разошлася со своей продюсеркой, у вынику чего все ее песни были выдалены из усих пляцовок. Это были новини шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У аўторак Анджэй Пачобут прыехаў у Беларусь. Аднак многія апасаюцца, што гэты смелы жэст журналіста і актывіста польскай меншасці пагоршыць жыццё беларусаў у Польшчы.
2: Логіка такая. За актывістам польскай меншасці стаіць Польшча. А Лукашэнка цяпер не зацікаўлены ў тым, каб затрымліваць Пачобута і тым самым псаваць і так кволыя адносіны з заходняй суседкай, улічваючы яшчэ і тое, што вызваленне журналіста пахваліў сам Дональд Трамп.
1: Аднак у Польшчы могуць палічыць, што раз вярнуўся ў Беларусь Пачобут, то сітуацыя ў Беларусі палепшылася. Адпаведна, беларусам бяспечна ехаць дадому і таму ніякай цяпер вам міжнароднай абароны.
2: Надоечы былая дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марын напісала вялікі артыкул у газеце «Выборчай», дзе заклікала палякаў не высылаць беларусаў на радзіму, бо сітуацыя ў краіне не палепшылася.
1: Але ці павераць беларусам цяпер ва ўжондах, улічваючы гісторыю Пачобута? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Анаіс Марын пагутарыў наш рэдактар Дзмітэр Лукашук.
3: Зараз польскія чыноўнікі скажуць: «Ну, он паглядзіце, Пачобут жа вярнуўся, дык тым больш чаго тут вам тут асцерагацца. Едзьце спакойна, яго не арыштавалі і вас, а вас-то чаго арыштоўваць?» То бок, ці стане гэта нагодай, каб яшчэ больш складана сталась процедура атрымання міжнароднай абароны?
4: Ну, это правда. Это его, конечно, решение, это его право. И, ну, я, мне кажется, что, наверное, у него есть особая защита. То есть особый статус, потому что такой важный для Польши человек и символ и так далее. И на данный момент, ну, тут это уже геополитические, дипломатические вопросы, на данный момент можно считать, что есть улучшение двухсторонних отношений между Минском и Варшавой. И поэтому в этой рамке можно сказать, что вот возвращение Пачобута домой в Беларусь – это знак взаимодоверия. Наверное, получили обещание со стороны Губопика или судей, или КГБ, или правительства Беларуси, что не будут на него нападать, не будут вызывать новые уголовные дела против него, что часто, очень часто происходит и в отношении остальных бывших политзаключенных. Есть очень много Судаленко, например, да, правозащитник. Все 2-2.5-3 года сидел и был вынужден уехать из Беларуси, потому что его грозило новое задержание, новое уголовное дело. И заочно судят людей. Есть уровень секретности, который означает, что люди не могут даже знать, что действительно их грозит, да, и какой у них статус. То есть мне кажется, что почему-то это исключение в этой ситуации. И нельзя забывать, что большинство других бывших политзаключенных их депортировали из Беларуси, да, не просили их мнения, и большинство из них отправили не туда, куда они хотели. Отправили либо в Украину, например, или в Литву, или в Польшу, но не по их собственным выборам. И тут это новый еще, это еще один аспект нарушения их прав, это то, что ну, они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы. И тут есть, к сожалению, тоже со стороны, скажем так, польских СМИ, ну, СМИ не белорусских независимых СМИ, а как раз вот СМИ
3: национальные,
4: те, которые меньше знают о ситуации в Беларуси или среди этого сообщества бывших политзаключенных, что на самом деле есть такое понятие, как великие политзаключенные и мелкие. И таким образом тоже выходят такие ситуации, что когда человек получает отказ, что даже не квалифицируется для защиты так называемой субсидиарной, ему говорят, и это я слышала в других странах, не только в Польше, еще тогда 3-4 года назад: «А вы были такие малоактивные протестант, то есть протестующие, или, ну, вы не осветились как оппозиционер, да, то есть вы думаете, что вас будут преследовать за ваши политические убеждения, но на самом деле вы мало выразились». А то, что они не понимают, то, что я должна вот им объяснить, и поэтому я вот взяла на себе такую должность, да, это вежливо им объяснить, что на самом деле один раз хватит. Осветился один раз на кадрах 16 августа 2020 года, это достаточно, чтобы потом иметь проблемы. Один раз участвовать в эти маршах или протестах, это достаточно. А все, что делается, все, что человек делал за границу, чувствуя себя в безопасности с тех пор, это и есть повод, согласно европейскому праву и международному праву прав человека, получить статус, ну, это такой, так называемый статус «refugié sur place», беженец, который стал беженцем на месяцу. То есть, когда власти польские говорят, а почему вы не подавали раньше на защиту? Вы же знаете правила игры, вы же знаете, как работает, ну, миграционное право, да, вы приехали, может быть, гуманитарная виза была, приехали, когда вы уже на территории Польши, вы подаете на защиту, и мы вас защищаем. А что вы делали последние 4 года, 5 лет? Ну, вот человек жил, думал, что все в порядке, и
3: режим рухнет, и мы спокойно вернемся.
4: Может быть. Или что найдет работу, и тогда вот, или жениться, и вот будет вот другие, ну, продолжение, вот легализация пройдет вот по этой линии. А жизнь такая, что не всегда получается. И, с одной стороны, легализация, ну, трудно, потому что еще и осложнили принципы выдачи вида на жительство для всех иностранцев, и в том числе для меня. Ну, то есть легализация, да, вот регистрация как гражданина ЕС, да, вот в этом году все через интернет надо делать, и это довольно сложная процедура. И еще есть очень длительные сроки, чтобы получить вот эту карту по быту. А возвращаться в Беларусь тоже нельзя, ну, то есть стало опасно, и поэтому люди сейчас, и в том числе люди, которые здесь живут 20 лет, подают на защиту международную. И мне кажется, что если тренд, который мы анализировали в этот доклад, продолжается, они не будут получать. То есть депортация их действительно грозит. Или они куда-то поедут, законно или незаконно, в другую страну, может, в другую страну ЕС, но тогда уже незаконно. Или, не знаю, на Бали, в Канаду. То есть это ненормально, потому что каждый случай должно осмотреться индивидуально. И если человек говорит, что он считает, что его грозит серьезная угроза для его жизни или здоровья, если он возвращается в Беларусь, тогда, если его не верят, то есть это задача, это ответственность миграционных служб Польши доказать, что это неправда, доказать, что на самом деле можно возвращаться в Беларуси. А если они немножко хорошо работают и читают вот то, что есть, какие информации, которые есть доступны, в том числе от ООН или от дипломатических служб и в Польше, и других, это безопасно. Это опасно вернуться в Беларусь.
2: Вы слухали былую спецдакладчыцу ООН по Беларуси Анаіс Марын, якая поразважала про магчымыя наступствы поездки Анджэя Пачобута у Беларусь для беларусаў у Польшы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Киев протягивает ликвидовать наступства сегодняшней российской атаки. С виллы Ренуара скрали картины на 9 миллионов евро. Вышел сборник казок белорусских письменниц.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Киев протягивает ликвидовать наступства сегодняшней российской атаки. В Дарницком районе беспилотник трапил у жилы шматповерховик. Были разбураны конструкции верхних поверхов. Узник пожар, есть потерпелые. После атаки ратовальники эвакуировали жихару и протягнули працы на месте удару. До их долучились украинские и белорусские волонтерки, рассказывают белоруска Алина Жаркевич и украинка Юлия.
4: На данном этапе мы готовим есть, раздаем бутерброды, воду, чай, кава, иншие службы. Вони закривають ОСБ вікнами і плівкою. Поки ми можемо надати там на цей час, поки закривають, то ми можемо дати їсти людям і зробити чай, каву.
5: Раніше сьогодні над нашими головами літали дрони, а ми варили макарони, додавали туди тушенку і збирали все необхідне для того, щоб сьогодні знаходитися тут. То після сьогоднішньої ночі, того, що ми бачимо сьогодні, сил нам усім і витримки.
3: По опошніх падліках, тільки за опошні тиждень жнівня у столиці України було більш за 60 повітряних тривог, які сумарно протягувалися каля 52 годин. Обстріли Києва протягуються щодня. Керівник правооборонного центру «Весна», лауреат Нобелівської премії миру, былий політв'язень Аліс Беляцький, зустрівся со спецпосланником президента США по Білорусі Джоном Коулом. Як повідомляє «Весна», зустріча відбулася 8 вересня у Вашингтоні. Поводле Беляцького, зустріча прийшла у теплій атмосфері. Інші подробязності не приводяться. Раніше 9 вересня Радіо Свобода со посилкою на дві криниці повідомила, що Коул планує знову приїхати у Білорусь 14 вересня. Улады Нью-Йорка ведали про небезпечное забруджение после теракту 11 вересня, але публично запевнили жахару, что поветра безпечное, поведомляя выдание Axios. Про это свечит больше за 170 сторонок документов, опубликованных уладами города. Сярод их справоздача про забруджение и внутренняя переписка администрации тогочасного мэра Роди Джулиани. После обвалу вежи близнюков у поветры тяжкие металлы токсичные продукты протягивали находиться пожары, пожары протягивались несколько месяцев. Позднее у многих людей выявили захворывание дыхательной системы и онкологичные хворобы. Федеральный фонд компенсации уже выплатил потерпелым от наступства теракту больше за 16 миллиардов долларов. У Франции обрабовали музей Ренуара. Раніце 8 вересня двое зломисленников проникли на виллу, где мастак жил у опошні годы. Сигнализация спрацавала, и праз 5 хвилин прибыла полиция, але рабовники уже поспели утячи. Яны выразили некалькі полотнаў з рам и вынесли их з будинка. Частку здобычы зломисленники згубили падчас утёку. Два полотны пазней знайшли у саде музея. Агульную вартасць картин оценили у 9 миллионов евро. Гэта не першае буйное рабаванне музею у Европе за апошні час. Улады узмацняют меры безопасности, однако крадежи творов мастацтва протягиваются. У выдавецтва мастацкая литература вышел сборник казок белорусских письменниц. Книга называется «Люстерка, якою размовляє». Ее уклала Оксана Спранчан. У сборнику вошли творы 11 авторок. Сярод их Лидия Арабей, Алена Василевич, Евдокия Лось, Светлана Климкович. Книга налічвае 167 сторонок. Оформлением займалася мастачка Дарья Кулик. Сборник уже можно шукать у книгарнях Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье пануя первоважно в облачное надворье, без опадка у регионе. Зараз температура поветра от плюс 20 до плюс 23 градусов. Ветер паудневый, умеренный от 5 до 10 метров за секунду. Температура ночи чекается от 14 до 16 градусов тепла, чекается в облачное надворье. Махчимы невеликие опадки на Городенщине, Белосточине. Температура поветра завтра дня в складе от 18 до 21 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное надворье и невеликие дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: В Вітаю, шановні. Сьогодні 9 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині працівного тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський. В студії ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной якостной да цікавой музыки на вольных хвалях, и не только вы уже чуете, как из Infernal Majesty T просто хим спевая один из своих лепших хитов Join Me. Это верная прикмета, что зараз мы будем слухать цікавую музыку, как я уже и казал. Далее нас чекают Na'Vi Band, Handmade, Юрий Нестеренко, Shocking Blue, Cardigans да іншие вибитные виконавцы. Уже літерально про 10 хвилин почуем з вами передачу Якуба Сушинського «Гляньмо ширей». Крышечку позднее 20.30 прогучить філітон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Беларусы спрашаются про вертание до дому. Дарацца Тихановская закликала ЕС поширить махчимости для соечинников. У Белостоку открылась новая книгарня «Коммуникат.шоп». Про гэты и дэнши новины праз 5 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украина нанесла удар по заводе на Ямале. Былых политвязню попереджывать про фейковую допомогу. Анджей Пачобут наведу офис Союза поляков у Гародни.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украина упершиню нанесла удар по объекте на Ямале. Атаки зазнал новый уренойский завод, буйное предприемство газоконденсатной инфраструктуры. Ягоная проектная могутность каля 19,5 миллиона тонн сыровины за год. Отлеглость от завода до территории Украины складая каля 3000 километров. Был политвязень Анджей Пачобут наведал офис Союза поляков у Гародні. Напередодні он приехал с Польши в Беларусь. У своем фейсбуку Анджей Пачобут розповів, что встретился с сотрудниками и почув шмат историй про репрессии супроти организации в 2021-2023 годах. Наставницы рассказали, как у той час ховали списы учнів, каб оборонить детей и их батьков. Поводле Пачобута перед початком 2021-го навучального года никто не ведал, чи прийдуть дети у школы и чи не будут бояться их семьи. Пришли, только особные семьи отмовились, написал Пачобут, отзначивши, что Союз поляков здолев вытримать хвалю репрессий. Правоборонцы весны попереджують былых политвязню про махчимую махинацию. З незрозумелого аккаунта невядомые пропонуют заполнить формы, нібыта для отримання допомоги. Поводле весны гэты аккаунт может быть связаны с белорусскими силовиками. Невядомые могут представляться супрацовниками правоборонных организаций у тым ліку весны. Правоборонцы закликают не передавать особистые звездки, не заполнять подозрённые формы. Калі вам пропонуют допомогу ад імя весны, раюць справджваць аккаунты праз офіційныя ресурсы организации. На День белорусского письменства у Костюковичах з'явився мурал с выявами Аркадия Кулешова, Ивана Чигринова и Олеся Письменкова. Подею для белорусского радио «Рация» прокомментовал Тихон Чернякевич, секретар Международного союза белорусских письменников, исторического переемника союза, где в свой час были сябрами все три классики с мурала.
4: Только плюс. Мурал застанется на некий час висеть неблагими, в принципе, белорусскими письменниками. То есть пройдет там загуглить, потом книжку почитать, и верш Письменкова, там, те Кулешова. Той же Масей Сяднёв, там, например, поэт эмиграции из Костюковицкого района. Не думаю, что там про его сгадывали хоть раз. Не думаю, что там з'явилися некие новые книжные крамы в райцентре. Правило там, наоборот, все это скорочается.
3: Отзначим, что Аркадь Кулешов есть у программе белорусскомовных школ Белостокщины, а его верши регулярно друкавалися у тодневику Нива. Иван Чагринов, як секретар Союза письменников БССР и керовник Белорусского фонду культуры, неодноразово наведывал Белосток и сприял культурным обменам. А Олесь Письменков на посаде редактора литературы и мастацтва до часописа «Вожик» подтримливал тесные связи с подляжским супольництвом «Беловежа» и популяризовал их авторов у Беларуси. Калямирского замка планируют обновить палац князев Святополк Мирских. У одновленном будинку хочет разместить отель. Про это поведомил директор замкового комплексу «Мир» Александр Лойка. Палац побудовали у конце 19-го стагодия. Он находился неподалеку от замка. У годы Першей сусветной войны будинок сгорел. Обновлять его тогда не стали. Теперь на место палаца заховались подмурки. Археологи доследуют их с 2016 года. Подмурки так само включены у экскурсийный маршрут. Необходимость у новом отеле тлумачится недохопом места для туристов. Теперешний отель у замку мает только 16 номеров. Поводле керавництва комплексу место там бронируют на несколько месяцев наперед. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра зараз ад плюс 18 да плюс 20 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на гарадзеншчыне Беласточчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 9 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Посередині бягучого працівного тижня, видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я, Кирило Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Асобное привітання всім, хто зараз у гэты позній час знаходзіцца за стырном, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Уліс» ўжо пачаю граць для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі. Святло пагаслай зоркі. Далі нас чакаюць гурты «Демона», «IQ-48», «Том Петті», «Крама», «Лос Лонлі Бойз» ды іншыя. А ўжо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Ні» ў выкананні Яна Мордані, а крышачку пазней, а 22:30, паводле беларускага часу, прагучыць перадача Урсулі Шубзды «Уздоўж падзеленай Беларусі». Заставайцеся з намі.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Мы отправляемся в вандровку по белорусским Полессе. У эфира Белорусского радиорации передача «Затягнутая дрыгвой».
2: Добрые раницы, поважаные сябры, с вами Уля и Кася.
3: Мы тоже заведены, и мы отправляемся у нашей незвычайной подорожья по самым таймничьим регионе Беларуси – Полесье.
2: Едем мы не одные. Разом с нами отправляется соправдная полешучка, шматгодовый супрацовник городенской туристичной фирмы «Мерцана» Ганда Шаренда.
3: Ганда, расскажите, коли ласка, який это регион, чем он завораживает и стивляет до гэтулу?
4: То место, куда мы едем, это место, где находилась легендарная краина Неврыда. И те рештки мора Геродота, которые заховались до наших часов мы убачим. Это и болоты, это и князь в озеро, это те речки, которые протекали, они есть и до этого часу. Это и Припять, Горынь, Стивига, Случ. Мы убачим Припятское Полесье, Умбарское Полесье, Пинское Полесье, Лунинецчину. Особливо усходнее Полесье вельми характерно тем, что там заховалося шмат курганов, заховалося шмат городищев. У Юровичах Калинковичского района находится стоянка першобытных людей. Там на вас нашли мамонт. Зуб этого мамонта важит 4 килограммы. И вот зараз стало модным звертаться до темы Полесья. Каждый, кто там был, поспешливо робит некие выники. Навод про самих полешуков, про ихнюю мову пишут, быцем бы она там украинская, ничего белорусского у ее нема. Полешуков позбавляет ихней этничной самосвядомости. Вот еще, коли казать про разнородность Полесья и самих полешуков, яны розные. А есть полешуки, яких называют лесовые люди. Полешуки, яких называют полотниками. Есть полешуки-сакуны. Нельзя так однозначно на полешуков вешать некий один ярлык. Яны вельми розные, які розные их гаворки. Полешуки – это особливая этничная группа, у якой апошним часом спробуют забрать иеную родиму, примкнуть альбо до украинцев, альбо до поляков, ну, альбо до белорусов.
2: А какие же у вас цікавые такие загадки истории ты могла привести, как приклад таємниц полесских, нераскрытых, якія мы будем так само шукать?
4: На Полесье вельми мощно просочивается то, что в истории называют эпохой матриархата. Это то, что захавалось от следов Великой Матери Богини, когда поклонялись ей. Бо нигде вы больше не сустрените столько нас в церкви, церква Святой Параскевы Пятницы, как миновито во Усходнем Полесье. Параскева Пятница – это одна со старожитнейших богинь, богиня Макаш. Захавалось вельми шмат каменных баб, каменные девочки. Починаючи Лельчицы, Петриковский район, Новочасково-Ужитковском районе, яны есть. Зрозуміло, что мы побываем и на Альманских болотах, мы наведаем и Хотамель, как называют мясцовые жихары его, заедем и в Туров, город, який гремел вельми далеко, его называли в свой час навод белорусским Иерусалимом, мы это убачим.
2: А зараз мы накировываемся у Пинское Полесье. Мы убачим Лагичин, заедем у Мотель.
3: Это уже Ивановский район, Яновский, как его называют.
2: Мотель славится своими мотельскими кожухами, а так само фестивалем мотельские присмаки, який лазить мясцовый фермер.
3: Свои местные выреби и он называет «Ад Курда».
2: Поспробовать их приезжают не только из Беларуси, але и из Польши, из России, Израиля. А завершим нашу сегодняшнюю вандровку у столицы былого Турово-Пинского князства в городе Пинску.
3: А зараз мы развитваемся.
2: Сочите за нашими подорожами кожную раницу, а так само глядите снимки на сайте racia.com.
3: Зачекнитесь и другой.
1: Это была передача «Затягнутая дрыгвой» про полезные находки наших корреспонденток Ули Шубзды и Кати Бергель. Слушайте в эфире Белорусского радио «Рация» и читайте на сайте racia.com.

0: Рація.ком.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній. Віталь Циганков на Белорусском радио рации. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Сайт белорусского радио рации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
4: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.ком.
1: Белорусская радио рация пропонует.

той самый день, что и узгаданная Диди Шарп, 9 вересня 45-го, народился Дуглас Ллойд Ингл, ти просто Дах Ингл, американский музыка, клавишник, один из основальников и композитор гурта Iron Butterfly. У некоторых крыницах годом народжения чамусти позначены 46-й, але докладно 9 вересня. С Iron Butterfly Ингл записал такие альбомы, как Heavy и Нагада Давида, Ball the Metamorphosis. Наибольш ведомым его досягнением является написание головного хита гурта Инагада Давида. Менавіта гэты твор принес Інглу и ягоным коллегам усенародную вядомасць. Інагада Давіда по выніках продажаў стал першым платиновым дыскам у гісторыі гуказапісвальнай індустрыі и стал рекордной вякой у психоделічным року. Варта адзначыць, что калі Інгл першапачаткова записываў гэтую композицию, ён не збіраўся рабіць яе 17-хвілінной п'есай, таму и мы послухаем только фрагмент.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 9 вересня 1946-го народился Брус Палмер, канадский музыка, наибольш вядомы у якости бас-гитариста гурта Buffalo Springfield. Гэты американо-канадский музычный коллектив, який был утвораны у 66-м годе, выконывал фолк-рок с элементами музыки кантри и, по сутности, заклал основы жанру, який атрымал назву кантри-рок. Нешматлікія релизы Buffalo Springfield оказали прикметный уплыв на формирование калифорнийской музычной сцены и развитие американского рока увогуле.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 9 вересня 1950-го народился Джон Макфи, американский спевак, автор песень, гитарист, продюсер и мультиинструменталист, наибольш вядомы як удельник гурта The Doobie Brothers. Гэты коллектив был утворены у 70-м годе, их музычный стиль неодноразово менялся от калифорнийского року и хард-року до поп-року с элементами соул. Цікавая назва The Doobie Brothers. Doobie на мясцовым сленге означает «цигарету с марихуаной».

0: автомат. Стреляй, торпед, дали закат.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

Атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Выглядываю в окно, я прошу тебе вечер пошакать. Я хочу колеровых снов, я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сновку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.